0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У Бішкеку завершился 26-й по лику саммит Шанхайской организации супрацоўніцтва, где сустракались Си Цзиньпинь, Путин, кіраўнік Индии, Нарендра Моді, лидеры краин Центральной Азии, Пакистану, Александр Лукашенко и іншыя.
2: Лукашенко нечакана абрынуўся на найбуйнейшых сяброў ШАС – Китай, Индию и Россию с попроками. Маўляў, яны не ініцыятыўныя. А сама организация, ад якой беларускі кіраўнік чакае шмат палярнасці, хутка ператворыцца ў ОАН, то бок стане малаэфектыўнай.
1: Адкрыем Александру Лукашенку сакрэт. ШАС увогуле неэфектыўнае стварэнне, якое патрэбна Пуціну, каб выходзіць хоць у якія людзі, а Сі, каб пашыраць кітайскі ўплыў у рэгіёне. На што разлічвае беларускі лідар у гэтых умовах, незразумела.
2: Тым не менш, галоўным героем сходкі стаў не Лукашенка, а індыйскі прэм'ер Модзі, які заклікаў Пуціна скончыць вайну ва ўкраіне.
1: Пра гэтыя ды іншыя цікавосткі з саміту ШАС, які, дарэчы, адзначыў і свой юбілей 25-ы ў Бішкеку, у эфіры Еўрарадыё пагаварылі наш рэдактар Дзмітрый Лукашук і экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова.
3: Як вы ацэньваеце і само гэта мерапрыемства, сам гэты саміт і вынікі яго агулам і для Беларусі ў прыватнасці?
4: Ну, ведаеце, калі я вось чытала яго спіч на Белта, вось я ўсё ж такі чакала, што 25-годзе будзе адзначацца, ну, некімі, ну, матэрыяльнымі вынікамі, а не тымі, ведаеце, вось фанфары, шмат слоў, а ўвогуле пахвастацца нечым. Толькі разве што сяброўствам, я маю на ўвазе, колькі зараз сяброў, зараз яны прынялі ў статут палажэння аб партнэрстве, а ключавыя пытанні, якія вось былі, я не ведаю, на протягу апошніх з 2011 года, калі вось, напрыклад, я рабіла большой проект про ШАС, і паралельна мы як бы зрабілі манаграфію калектыўную. Вось таго года, это 2011 год, яны не могуць вырашыць одно пытанне. Гэта пытанне матэрыяльнае, стварэнне банка ШОС. І дагэтуль ён не створаны. Гэта як таму, што калі мы з вамі разважаем пра Шанхайскую арганізацыю супрацоўніцтва, мы павінны задаваць некалькі пытанняў. Першае пытанне, навошта гэта арганізацыя, якая мае прафілізацыю, то есть это палітычная, па бяспекі, ці эканамічная арганізацыя. І з гэтага потым задаваць іншае пытанне, як вось гэта прафілізацыі робяцца, какие-то там ёсць результаты или нет результата. І ўже потым там пра пашырэнне этой арганізацыі і так далей. Так вось, зараз у мяне адказы наступныя. Лукашенко, ён больше выступае як прыхільнік усё ж такі Расіі, таму ён на першае месца паставіў зараз пытанне бяспекі. Вось вы чыталі яго, ну такое вельмі страннае, тое, што то-то там уже к ваеннай агрэсіі прямое пераходзіць, раньше это былі санкцыі, цяпер косвенае давленне, цяпер это вот прямое, это надо прекращаць. Ну, понятно, што речь ідзёт о Саединённых Штатах, но ні разу США он не назваў. То есть он казаў пра агрэсію, пра ўсё гэта, но пра Злучаныя Штаты вось гэтае слово он не казаў. Это было вось як бы у таком фарватере, у напрямку все ж таки с Москвой. Типа мы разом с Москвой. Наступный керунок – экономика. Насамрэч, паміж Москвой і Пекінам ёсць такое спаборніцтва. І калі Москва сцвярджала, што ШАС – гэта арганізацыя по бяспекі, а Китай ён заўсёды акцэнтаваў на том, што гэта арганізацыя па эканоміцы. Вось і тады вы, калі пра гэта гаворыце, з вашых рэчэй ўвогуле бачна, вы якой пазіцыі прытрымліваецесь. Маскоўскай ці пекінскай. Вось зараз Лукашенко прадэманстраваў, што ён прытрымліваецца пазіцыі ўсё ж такі маскоўскай. Но эканамічная вось гэты напрамак, да, ён насамрэч больш важны, таму што шмат краін, якія дамагаліся ад Кітая дапамогі, фінансавай дапамогі ў рамках сусветнага фінансава-эканамічнага крызіса, фінансава-эканамічнага крызіса. У 2008, потым 2009-2010, і тады вось статус Кітая, а статус ўвогуле ў гэтай арганізацыі і ва ўсім свеце, ён як бы падвысіўся, таму што Кітай тады не папаў пад этот крызіс, амаль што там некалькі там былі праблем. І тады краіны ШАС яны звярталіся да Кітая, каб ён дапамагаў фінансава. І таму вось гэты эканамічны накірунак ён развіваўся больш. І вось зараз мы бачым вельмі цікавую сітуацыю, што ёсць Кітай з яго як бы візіі, ёсць Москва з яе візіі. А надо казаць, што краіны Цэнтральнай Азіі яны зацікаўлены больш у супрацоўніцтве з Кітаем у эканамічным накірунку. Конечно, на финансовую допомогу сподяются, а особливо это дотычится таких бедных краин, как Кыргызстан, например, и Таджикистан. А с другого боку, вот это накірунак, я имею на увазе безпека, и он зараз актуализуется у сувязи с двумя великими конфликтами, я имею на увазе войну во Украине и Иран. А Иран является чальцом этой организации. И тому вот зараз такое вот странное, вот эта композиция, я бы казала, этих накірунков. С одного боку, все зацікавлены были у Китая, у том, как он подтрымливал финансово, экономично, оказывал вот эту техничную, экономичную допомогу, а с другого боку, зараз Россия сама воюе, Иран так само воюе, и, конечно, в этом выпадку так отбывается, что накірунок безпеки зараз больш цікавый. Тут про Беларусь. Лукашенко пропоновал зрабіць форум у Мінскі, контртэрарыстычный форум у кастрычніку. Ну, я хотела б тут казаць наступнае. Па-першае, што калі пачынаць з пачатку, то вось гэта антытэрарыстычная дзейнасць ШАС, яна пачыналася з барацьбы з талібамі у 2001 годзе. І тады ШАС разглядала талібаў як ворагаў, як пагрозу. А зараз, вы бачыце, талібы, яны не пагроза. Яны хто?
3: Вхожыя вообще дворцы.
4: Вось таму. А тады у мяне пытанне, а хто тады пагроза? Про якую пагрозу зараз яны гавораць? Напрыклад, калі Кітай, вось это вядомы дакумент, адзін з учредзіцельных дакументаў Шанхайскай арганізацыі сатрудніцтва, называецца конвенцыя, па-моему, па барбе з тэрарызмам. Што-то такое. А там три зла, про которые сказал Лукашенко, но это не его, это китайская формулировка еще 2001 года. Терроризм, экстремизм и сепаратизм. И у меня питание. Террористы теперь кто? Если не талибы, если не исламисты, то кто? Второй вопрос. Экстремисты. Ну, тут понятно, это мы с вами.
3: Ну.
4: Да. А сепаратисты это кто? Кто? Крым наш? Донбасс? Луганск, то, что робить Россия, это есть сепаратизм, это по-перше, по-другое, как бы. У меня завсёды было пытание до этой организации, что вы сформулировали вот эти три зла, написали конвенцию, это самый мощный документ на самом речь. Вы, как бы, домогались того, как бы ваши списы террористов супадали, те были у одном, а у одним списе, и как вы практиковали вот эту выдачу, да, этих преступников. Ну, зараз мы, вот список белорусских террористов, вы же знаете какой, да? Вот, то есть теперь мы с вами должны знать, что Украина ШОС для нас с вами небеспечны, потому что могут корыстаться таким механизмом, який на самом речь не зусім працовны, но час от часу он працуе все ж таки. Лукашенко сам у своей речи казал про эти три зла. У меня к нему питание. Вот где яны, эти апошнее зло, где яно? То у гэтым выпадку Россия, яна першая, з'яўляецца тваром гэтага зла. Цікава, што зараз я ведаю, краіны НАТО разглядаюць вось гэты альянс паміж Москвой, Мінскам і Пхеньянам, я маю на увазе то Северную Карею. Вось как уже такую, ну, лінію, как бы понятно, да, альянс так ось такая. Дадаваць туды Пекін ці не? Это большое пытанне, таму што не зусім зразумела, Пекін зараз падтрымлівае Расію па факту, да? Вось па юры не. А з Іраном таксама. По факту ёсць пытання у Злучаных Штатаў і да Расіі, і да Кітая, што яны дапамагаюць Ірану ў гэтым канфлікце. З аднаго боку, з другога боку, канешна, ну як бы Кітай ўвогуле як бы ні пры чым, таму што ён заўсёды, ну, там выступае з нейкімі там мірнымі ініцыятывамі, да?
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Розай Турарбекавай. Гаворка ідзе пра саміт ШАС і яго бакі, якія тычацца бяспекі. Давайте паслухаем.
3: Да, Модзі выказаў Пуціну пажаданні, што ну давайте как-то вайну заканчваць, на што Пуцін сказаў: "Мы тут яшчэ це, да, сваім звычайным". Да, яшчэ мэты з нашага СВО яшчэ не выканалі, поэтому мы яшчэ трошку паваюем. Ва ўкраінскім сегменце шмат абмяркоўваецца, што нібыта Кітай таксама выказаўся, ну как бы там, скажу так,
4: чарговы раз.
3: Да, у чарговы раз выказаў сваю незадаволенасць, што вот там баявыя дзеянні працягваюцца і гэтак далей. У ўсё ж такі нейкім чынам вот гэтая арганізацыя, гэтыя краіны ім ўвогуле баліць за тое, што адбываецца от у гэтым рэгіёне, у нашым рэгіёне. Яны могуць нейкім чынам на яго паўплываць, уплываюць яны на яго ці не?
4: Ну, баліць, таму што вось санкцыі, яны ўсё ж такі шкодзяць, і пра тое, што гаворыла Лукашэнка, напрыклад, вось з аднаго боку, з другога боку, ну што яны могуць зрабіць? Яны не могуць паўплываць на паводзіны Пуціна, яны не могуць на яго паўплываць такім чынам, каб ён быў, ну я не ведаю, прыслухаўся і зрабіў вось, ну, пашоў бы на сустрэч там і гэтак далей. Таму вообще, вот когда говорится о роли Китая в мировой политике, его значение очень часто преувеличивают. Почему? Это очень важный вопрос. Потому что на самом деле мы с вами мыслим, что вот если большой, то он может повлиять. Но он большой, он может повлиять только если он воображает себя там кем, там медведем или касаткой. То есть вот в таком смысле hard power, да, военной силы буквально, военной агрессии. Вот Соединенные Штаты, прав Лукашенко, демонстрируют возможность повлиять на события. Ну, например, Мадуро, да. Но есть ограничения, например, Иран. Хотели, но не получилось. И так везде. Мы не можем с вами, как это, как в детском саду. Вот если он большой, толстый, там, такой вот сильный мальчик, то его будет слышаться вся группа, потому что все его боятся, потому что он хулиган и может кого-то ударить. Нет, современные международные отношения уже не такие. Может быть, они во времена фараонов были такими, сейчас они не такие. Прежде чем начинать военную авантюру, например, Китай, да, они 100 раз подумают. Очень часто рассуждают там спекулятивно, да, что, например, Китай вот-вот нападет на Тайвань. Да. Ну, вот-вот, ну, все никак. Какой-то там несчастный остров, какой-то там несчастный Тайвань. Вот Россия, да, сдуру. Извините, открыла такой фронт большой. И глядя на этот фронт, и глядя на эту войну, в том числе Китай учится и понимает, что начав большую войну, неизвестно, с каким ты результатом из нее выйдешь. Может быть, гораздо легче заполучить эту страну экономически, чем вот так, военной силой. Но, видите, здесь очень много таких моментов. Иногда я вижу, как люди буквально, даже эксперты, преувеличивают значение Китая и возможности его влияния. А пика своего влияния Китай уже почти что достиг на самом деле. Там есть определенные проблемы внутренние, с которыми Китаю приходится все чаще и чаще сталкиваться. И Си Цзиньпиню в этом смысле, как бы, то, чтобы не позавидуешь. Ну, понятно, что он не самую, как бы, бедную и маленькую страну, наоборот, да, но там же и проблемы такого же масштаба. И как бы развитие у них замедляется. Я имею в виду Китай. То есть с экономической, финансовой точки зрения Пекин на сегодняшний день, он как бы достигает своего какого-то максимума. Если он достигает своего какого-то максимума, и на этом максимуме он не может повлиять на Россию, чтобы та остановилась, ну все.
3: То бок, умовно кажучи, коли Китай, вот як мы говорили, и шмат кто лічить, что не задоволены тым, вот что отбывается у Беларуси, ну мається на увазі там на межах с Евросоюзом, что там перешкоды для транзита, для перевозки грузов, всего остатнего, и там как бы Лукашенко кажет, что ты тут творишь там, давай супокойся. А Лукашенко, так это ж не я, это Путин. Поставьте, да, Путина на место, да. А он поставить-то и не может.
4: Нет. Путина никто не может поставить на место. В этом проблема. Единственное, кто его ставит на место, это вооруженные силы Украины. Когда, например, там дроны долетают до Wildberries и прочее. Это единственное, кто сейчас всерьез может повлиять на Путина. Потому что под влиянием конкретно русский подразумевает, я имею в виду Путина и нынешнее руководство Кремля, подразумевает именно военную силу. Он же четко ответил на этот вопрос по поводу медведей и касаток. Угу. Вот это его видение. Вот он так считает, вот так надо объяснять. Так то, что он говорит, так надо объяснять, значит, у него в голове такая картинка. И как бы мы ни смеялись над этими, там, я не знаю, искусственным интеллектом, да, сгенерированные картинки, ну, это реально у него в голове такая ерунда. Это и есть российский империализм. Вот в таком, извините, достаточно диком виде.
3: То бок, умоўна кажучы, калі Пуцін ўсё ж такі вырашыць нейкі канфлікт устроіць з краінамі Еўрасаюза, там краіны Балтыі, там Польшы, ці яшчэ што, і ўцягнуць у гэта Беларусь, а Кітаю не падабаецца, як і сам канфлікт з краінамі Еўрасаюза, такі ўцягванне ў яго ў Беларусь, але яны нічога зрабіць не змогуць.
4: Нет. Максімум, што Пекін можа, это вось неяк дамовіцца з Расіяй на конт Цэнтральнай Азіі.
1: У эфіры Еўрарадыё была экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекава. Яна пракаментавала вынікі саміту ШАС, які надоечы адбыўся ў Бішкеку.
5: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Ці высадзяцца зялёныя чалавечкі ў адной з краін Балтыі?
6: Нельга перабольшваць і накручваць вось гэтую спіраль страху і гістэрыі.
2: Беларускі калій і амерыканскі коул. Чаго чакаць?
7: Каб калій дапамог Трампу на ягоных там выбарах ці ва ўнутранай палітыцы, яму трэба спачатку растлумачыць амерыканскім выбаршчыкам, што такое поташ.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Игра Раница, когда Белорусское радио рации. Черковые информации, документарии зараз в нашем эфире. Выказывание Александра Лукашенко у Бишкеку на саммите Шанхайской организации супрацовництва. Тут и про международную политику, да навод он критиковал, так бы мовить своих партнеров по этой организации. Сахарков оказал про США, а на этом напрямку есть новины. Анализуем ситуацию с политичным аналитиком информационного агентства «Позерк» Александром Класковским.
1: Начинается активный сезон. На жаль, будет, напевно, эскалация и на фронте войны помеж Россией и Украиной. А коли казать вот про эти сюжеты, про чаканный приезд Коула и про то, как Лукашенко выступал на саммите Шанхайской организации супрацовництва, эти сюжеты помеж собой связаны, как ни дивно. Потому что Лукашенко, ну, он же таки антиамериканист по духу. Там у Бишкеку на этом саммите он так само несколько комментариев у город Вашингтона кинул, але робил это вельми осторожно, намеками только. Чому? Тому, что саправды Джон Коул днями заявил у интервью, что он мается неде у середине вересня быть у Минску, и меркуючи по ягодных выказываниях, он с пустыми руками так само не собирается зержать в Минска, что говорка идет про 2-3 сотни, про новую группу великую, каратей политичных зневоленных, якие их вызвали, ну, напевно, за некие перники от американских уладов.
2: На Грамшоса хотел бы, как мы зараз пропынились, а покольки в Рейзе там подтрунивали лидеры один над одним, троху ухудшало этого. Премьер-министр Индии неяк так намекнул Путину, керовнику России, что, может, варто уже завязывать саправды выказывание Александра Лукашенко. Якое вот такое политичное агульное уражение после этого шоса у вас складается? Здається, Александр Лукашенко говорил там наибольший, причем таких не за все да приемных речей для інших керівників, ну, наприклад, винуватив їх, що нібито там Індія, Китай мало дійнічують у полі безпеки у регіоні.
1: Лукашенко у своїх виступах там трошки пощипав лідерів великих держав. Гэта ягоная манера, ягоний стиль. Ён там у своїй кампаніі, ён разумее, што гэтыя аўтакраты да яго, у прынцыпе, ставяцца дастаткова паблажліва, я думаю, што тэт-а-тэт за зачыненымі дзвярыма ён зусім у іншай танальнасці з імі размаўляе. А тут ён дзеля піяру нібыта паказаў прынцыповасць, вось так злёгку папракнуў гэтых лідараў, што яны недастаткова актыўныя. Але калі ўжо разбіраць гэтую сітуацыю, дык вось сама организация, сама Шанхайская организация супрацы, она довольно такая друзлая, и там мало что можно зарабить, потому что под одним дахом державы зусім розные. Китай коммунистичный, Индия, можно сказать, демократичная краина. Помеж собой, до речи, помеж Пекином и Нью-Дели, довольно значные терки такие, кажучи простой мовой. Я уже не кажу про Индию и Пакистан, они перманентно амаль что конфликтуют помеж собой. Иран так само, мягко кажучи, свой особливый режим. Тому там, бачите, собрались лебедь, рак и шупак, як у той второй байцы, и думать, что некая агульная моцная платформа будет, некая такая моцная политичная воля концентрованная, тут не выпадает. Это довольно друзлая, еще раз подкрещу, организация, где объединенные державы с разными идеологиями, с разными интересами. Тому шмат слов, и кольки б там Лукашенко не критиковал, он и АДКБ не одной че критиковал. Он любит в этом плане зарисоваться. Мне сдается, что он начинает отчувать себя, как на неких селекторных нарадах, и забывается, кто перед ним, начиная, как неких там губернаторов своих и инших подначаленных отчитывать. Ну, я думаю, что это ему сходит с рук, потому что все уже его там ведают, как облупленного. Так что, по великим рахунку, уражение от этого саммиту, ну, собрались, поговорили черговый раз, али некого эффекту, некого отпору Заходу, ти семимильного крока до шматполярного миру, до якого закликал Лукашенко, это чакать не выпадает. И сам этот шматполярный свет, он потребен Лукашенко наперш не для того, как более справедливый некий сусветный был парадок, а каб лепи было маневровать. И он же крутится так, каб і ад Расіі не надта залежыць. Вось нібыта Расія партнёр па тым самым час, а там жа ў межах гэтай арганізацыі Лукашэнка спрабуе Кітай выкарыстоўваць як нейкую процівагу вялікай вось гэтай залежнасці ад Расіі. Разам з тым, як мы ўжо вось пачалі з гэтага гутарку, ён не пакідае заходні вектар. Трошкі пасварыўся там на Штаты, але трымае ў галаве сустрэчу з Коулам, бо яму гэты трэк вельмі патрэбны і вельмі выгадны.
0: І такі каментарый гучыць ад палітычнага аналітыка інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александра Каласкоўскага. Ці вось гэты новы вектар сведчыць пра змену палітыкі? Мне хоць і перамовы з амерыканцамі ідуць, улады ў Менску далей трымаюць высокі ўзровень сваёй рэпрэсіўнай палітыкі.
3: Рацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы «Радіо Рацыя».

0: эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 11 мая 1975 года. «Сэрца на талерцы» – фельетон Ларса. Неимоверно переменился любенький светоч часу моей молодости. Самому часами поверить тяжко. То, что, скажем, калисти тайным, наитайнейшим было. Сегодня, сдается, вось так себе просто, уж меню скопить можно. Такое сердце, например, возьмем. Стукало, стукало оно себе догайтуль зусим неприкметно, раз худчее, раз повольнее, залежно от ситуации у каждого человека по-своему. А сегодня мало что на сердце операции робят, мало что весь час его подмянить чимкольвек стараются. Сегодня хопить уявить себе, абы тетцу взять газету у руки, отшукать отповедную рубрику ей «Сердце на талерце», скажем, всякую там подобную. И уже она ведая, чи йоу, який бог, с якими выхрунтасами сердце трапечатся. Раней, каб такие информации раздобыть, ей треба было язык высолопивши по увёске бы бегать, у всех суседок распытать, да и то таких подробязностей не доведалась б. А у газете, миленькие, еще и отказ, альбо парада у каждой справе есть. В опыту почерпнуть можно, повучиться. Пытая, скажем, Аня М. Зязюлева. Скажите, як гэта магло здарыцца? Нягледзячы на тое, што мне падабаецца Ванюша, я ўжо 3 месяцы як сябрую з Андрушам, а цяжарнасць маю лекар акрэсліў на 6 месяцаў. Аўтара рубрыкі паясняе. Милая Аня, у гэтакім выпадку альбо твоя цяжарнасць не ад Андрушы, а ад Ванюшы, альбо табе ў той самы час яшчэ хто-кольвек іншы спадабаўся. Шукає помочи і Марися із Незразвітловки. Мой Степан пише, зусім мене певно вже розлюбив. Раніше я особливо підвипивши, принамсі 2 рази у тиждень кості перелічить. Синяков заздрості пана ставить. А тепер уявіть собі біду. Цілий вже місяць не крану навіть пальцем. Що думать, як рятуватися? Так, Марисенька, розважає редактор, справа твоя виразно скомплікованая. Обов'язково сходи со Степаном до лекара, може в його малокров'є у бідненького, альбо так, ад якої хвороби ослаб. Калі не, дык значиться, випіває замала, і треба йому пару кілішка у день прибавить. Усе бачите просто, усе бачите ясно, і на усе єсть отказ і парада. Один раз тільки ведаєте біда з гэтай рубрикай у нашай редакцыі выйшла. Напісаў калісьці да нас чытач. Даражэнькае сэрца на талерцы, з захапленнем чытаю твае парады. Ты, напэўна, жанчына, ды жанчына пры тым маладзенькая і безумоўна прыгожая. Не бачачы цябе ніколі, я ўсё ж закахаўся ў цябе без памяці. Веру, што такая, як ты, кабетка, з тваім вопытам, з тваім веданнем жыцця была б мне найлепшай жонкаю. Для мяне нават няшлюбнае дзіцё не перашкода, калі ж спаткаемся. Не магу дачакацца». Довелося ему отказать. Поважаны сябра, постарайтесь добра мяне зразуметь. Ніякая я, перадусім не молодая жанчына, а старейший уже лысаваты дядька. Да прыгажосці мне таксама вельмі далёка. Я вам не сакратарка галоўнага редактора.
3: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Это «Без паники» на хвалях белорусского радио «Рация», 98.1 FM «Белосток-Городня», 99.2 FM «Берасте Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком». Витаю усих и традиционно нагадываю про надворье. А сегодня у день тут, на белорусско-польском помежжи, зменливая хмарность, истотных опадков не чекается. По водле синоптиков, температура поветра от 21 до 23 тепла, ветер заходний и паудньово-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму.

0: Бокіо.
1: Радіо Рація. Белосток.
2: Свислач.
1: Гародня.
2: Дельск Подляски.
1: 98,1 FM.
3: Уздовж поделенной Беларуси. Краязнаўчая вандроўка. Радіо Рація.
4: Вітаем вас. А мы зараз знаходзімся ў Негарэлым. Негарэлая – гэта чыгуначная станцыя і аднайменны гарадскі пасёлак.
5: З 1921 па 1939 гады тут знаходзілася савецкая памежная станцыя з заставай і мытняй. Гэта зараз Негарэлая мала хто ведае. А калісьці гэты населены пункт быў нанесены на ўсе геаграфічныя карты Еўропы і СССР. І вельмі часта ўспамінаўся ў друку.
4: У прамежку з 21 па 39 гады гэты населены пункт прапускаў 10 тысяч чалавек у год. Адсюль пачыналася падарожжа савецкіх грамадзян на захад, і гэта было першае, што бачылі замежнікі, якія прыязджалі ў СССР.
5: А з той легендарнай станцыі сёння нічога не засталося. Будынкі вакзалу, рэстарану і мытні згарэлі падчас апошняй вайны. Аб гэтым, як сёння жывецца ў вёсачцы Негарэлае, расказалі нам мясцовыя жыхары.
6: У нас находится, где школа, вот сейчас, находится, как он называется, раньше был концлагерь.
7: В садике был концлагерь.
6: Нет,
7: вот там.
6: Вон там.
7: Нет, там был концлагерь.
6: Там еще памятник стоит.
7: Вот там концлагерь был. Да?
6: Я тебе...
7: Валера, где был концлагерь? Где фашисты держали? Вон там же, да, вон.
6: Я историю знаю нормально. Смотрите. Там братская могила стоит. Там все написано. Был концлагерь вон там. Здесь была Польша вообще.
7: Граница.
6: Граница Польши, да. Туда электрички уже не ходили.
7: Он пионером был. Как-то больше. Живем мы небогато. Да, да. Вот пьем горелку. Горелку пьем.
8: Армина.
7: Пойдем. Ты Карабаса заведем. Да?
9: До кого?
7: До Карабаса.
9: А кто это?
7: Это местный житель.
10: Не горело. Когда шел и войну не горело, оно тут...
7: Не горело, да?
10: Да. Да, не спалили. Но это еще ж раньше там. Тут граница была. Тут была граница. Здесь паровозы заправлялись. Все, а там же была Западная Беларусь.
7: Ну, это Запад.
10: И тут все поезда останавливались. Горки останавливался. Это самое есть даже табличка на вокзале здесь.
11: Я знаю, что граница проходила как раз по речке. Перетуть.
10: Тут было еще советом. Это самое не горело. Тут у меня батька жил. Тут в этом доме я живу. Вот он воевал, и вот он много рассказывал. Он рассказывал только, как его водили у... Ну, примы.
7: Да, примы даже катана вы называете.
10: Они ведро спирта взяли и пошли свататься тут эти, там, человек пять их. Вот. Говорит, понапивались, и тогда биться начали трошки. А так он говорил, что поляки – это нормальные люди. У него не стреляли, и он отпускал тоже, если видит, что уже там не... Ну, не то, что там издалека, то там, предположим, не видишь же куда. А тут молодой, говорит, все. Он только попросил сигареты у него, и все, и говорит, иди.
11: Дело в том, что Беларусь, она вообще особенная страна. А Беларусь... Она всю жизнь страдала. То немцы, то французы, то поляки. А белорусы же, они всю жизнь были мирны.
10: Да. Ходил поезд, это Маньчжурия. Негорелая даже был этот поезд такой. Было много раньше, тут интереснее было, как-то кажется.
5: Мы с вами уже развитываемся, а на черговую передачу «Уздовж поделенной Беларуси» запрошаем уже у понеделок.
3: Гуляшчае жыццё мясцовых кантрабандыстаў апісаў не адзін аўтар, але было яно таксама прычынай міждзяржаўных спрэчак, правакавала нацыянальныя канфлікты, мяжа Рыжскага дагавору. Яе шляхам вандруюць нашыя карэспандэнткі Уля Шубзда і Ганна Шарэнда. Перадачу «Уздоўж падзеленай Беларусі» слухайце на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: Тени вечера.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусски без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: день с грацией.
1: Палова на 17-ю в Беларуси, палова на 16-ю в Польше, а на беларуско-польском помежже до закончения дня переменная облачность без опадков, 21-22 градуса тепла. Ветер полнево-заходний, 3 в порывах до 8 метров за секунду, атмосферный тиск у межах нормы. Яна Запольская, новини бизнесу и финансов.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Экспорт Беларуси вырос, але гандаль товарами пайшоў у минус. Знешний гандаль товарами Беларуси за студень-липень сёлета вырос, однако импорт по-ранейшему перавышаў экспорт. У выніку сальда знешнего гандлю засталося адмоўным. Так, за 7 месяцев года оборот знешнего гандлю товарами склаў 59,5 миллиардов доляров. Экспорт вырос до 28 миллиардов, это плюс 23%, и импорт павялічыўся до 31 миллиарда доляров, это плюс 19%. Але у выніку розница паміж экспортом ды импортом склала амаль минус 3 миллиарды 100 миллионов доляров. «Газпром» не отмовился от планов будовать у Беларуси завод по вытворчести звадкованного природного газу. 3 года тому стало вядома, что «Газпром» планує наладить у Беларуси вытворчесть звадкованного природного газу. Про то, на каком этапе теперь находится этот проект, рассказал министр энергетики Беларуси Денис Мороз. У приватности, кажа ён, теперь обмерковывается место, где может повстать завод. Иншие подробности покуль не раскрываются, але у наиближе в ближайший час чакается подписание официальных контрактов. Ранее меркавалася, что основным спажыўцом звадкаванага газу стане техника МАЗа и БелАЗа. А кроме того, звадкаваны природный газ збіраліся выкарыстоўваць для заправки автомобилей на трассе М1, якая злучае Берасте и Москву. Эксперты оценили шкоду сусветной экономицы от природных катаклизмов. Стихийные бедствия будут наносить урон сусветной экономицы прикладно на 450 миллиардов долларов что год. Про это пишет Financial Times со посылкой на доследование компании по моделированию рызык Вериск. Рост магчимой шкоды в ближайшие годы эксперты тлумачат изменой климату, поширением городов и подорожанием будовництва. При этом страховальники скорочают покрытие рызык, хоть их страты и так застаются высокими. Меркуется, что без страхового покрытия застанется 62% страт. Гэтые выдатки понесут уладальники жилья, компании и державы. Ранее поведомлялось, что экономичные страты европейских краин от пожаров до аномальной спякоты сёлета перевысили 3 миллиарды евро. Уладальник бренду Zara планує створити тканини з відходів від витворчості пива. Іспанська група Inditex, яка володіє брендом Zara, підключилася до дослідчої ініціативи по створенню тканин з відходів пивоварної галини. Програма реалізується сумісно з Масачусетським технологічним інститутом. Кожен год у процесі вирощування і перепрацовки хмелю застаються незапотребованими великі об'єми листя і стяблин. Адмисловці збираються створити способи їх перепрацовки у текстильне волокна чи натуральні фарбувальники, виробити узори матеріалу і проаналізувати їх властивості. Так само вони планують порівняти екологічний слід такої витворчості на фоні традиційних текстильних рашенняв. Курсы валют у Польши: доляр 3 злотые 73 гроши, евро 4 злотые 33 гроши. У Беларуси доляр 3 рубли 6 копеек, евро 3 рубли 55 копеек, 10 польских злотых 8 рублей 20 белорусских копеек. До встречи в черговом огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.

0: Вайна ва ўкраіне вачыма звычайнага жыхара. Ужо зараз адчуваецца дэфіцыт прадукта, усе рыхтуюцца загадзя да ацяпляльнага сезону і экстрэмальных умоваў у сувязі з моцнымі абстрэламі з боку ворага. Людзі стомленыя ад зацягласці канфлікту, кажа беларускі грамадзянін, які жыве ва ўкраіне, спадар Гінаць.
1: Усталасць у всех, не только у меня и родственников, у всех. Но сейчас за окном сейчас взрывы, у нас тревога, взрывы. И пятый день кошмарят тревоги. Так что усталость от войны большая.
2: З якімі асноўнымі і галоўнымі чаканнямі і трывогамі асабіста вы сустракаеце гэты пачатак восені?
1: Больше всего ожидаешь зимы холодной, а осень, ну осень, если в сентябре-октябре война не закончится, то надо как-то переживать зиму. Я лично готов, у меня с прошлой зимы я без отопления, так что у меня уже все, я только готов к зиме. Чтобы было дизельное топливо на заправках и все, и у меня в квартире будет тепло, так что так...
2: Ці ёсць у вас адчуванне, што трэба загадзя рыхтавацца да магчымых праблем з інфраструктурай, адключэннем цяпла? Ці ўсё ж такі панікі няма, па прыкладу мінулых гадоў?
1: Панікі ў мінулых гадах не было. Сейчас паніка пашла, мне прыйшлося чуть-чуть ругацца по продуктам. Начали выгребаць з магазинаў, ну, в магазинах продукты ёсць, ну, крупы берут людзі, аддельныя. Это не суп, небольшая такая паніка, но аддельныя ліца ёсць. И выгребают, и просто я не понимаю, вчера или позавчера я в магазине с одной парой даже такой конфликт вступил, что они сами делают эту панику с продуктами, что, поверьте, в магазинах есть все. То есть голодовки нету, и голода я не вижу, не будет, потому что знаю урожай, знаю, картошка будет, все остальное будет, масло будет растительное, так что, ну, не будет голодовки, в этой стране не будет голодовки.
2: А что зараз у вашем осяроде думают про магчимую новую хвалю мобилизации в России, чи чакают полного переходу России на военные рейки, чи кажуть про еще больше масштабную войну?
1: Разговоров нету, тут у нас свое. А то, что в России как били, так и будут бить наших, только все. Не, об этом.
2: А что с мобилизацией в самой Украине зараз?
1: Ну, скажем так, ТЦК, то, что вы говорите, ну, то, что везде есть много блокпостов, ТЦК проверяют. Ну, я не видел, как показывают видео там в телеграм-каналах. Хотя я езжу по Киеву, я не видел, что за ноги, за руки выносили. Такого я не видел. Но то, что много, могу сказать точно. За сегодня я пока ездил, я полдня ездил по Киеву 3 раза. 3 блокпоста по Киеву я на одном левом берегу. На правый я не переезжал в Киев. Так что такое могу сказать.
2: Что в этих тревожных умовах особисто для вас является головным внутренним ориентиром для того, как заховывать спокой?
1: Спокойствие. Ну, вы знаете, я уже не скажу, что это спокойствие. За чего я в жизни спокоен, то уже и я устал от войны. И реагирую на взрывы, на это. Но еще не хожу в бомбоубежище. Одно только, что я не хожу в укрытие. Вот сейчас вонь после взрыва, что-то горит где-то у нас недалеко. Дышать нечем, сейчас закрою окна. Ага, видно дым со стороны Борисполя. Не знаю, ну то есть там что-то взорвалось. Куда-то прилет. Сегодня прилет в детский садик, куда моя внучка ходила. Та, что жила, она сейчас в Беларуси, а до войны мы жили все здесь. Сегодня прилет в детский садик. Новостях нигде нет, но я знаю, что вот куда бьют русня.
0: Вайна ва Украіне вачыма звычайнага жыхара гэтай краіны. Суразмоўцам Алісы Поль быў беларус, які жыве, стала жыве ва Украіне. Спадар Гінаць.

0: Радио.
1: Рация. Семя тычи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яну подляшки.
1: 99,2 FM.
3: А что в ближайших новинах на Радио Рация? Польские огнищальники перехопили российский самолет над Балтийским морем. Литва умацовывая супрацьповетраную оборону. У Беларуси жнивень 26-го года был самым горячим за 140 годов назирання. Больше скажет Владимир Лапцевич уже про 3 минуты.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Двойчы спойлерка Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах Ганна Канапацкая, якая некалі грала ролю апазіцыянеркі, а пасля 20-го года стала падтрымліваць дзейны рэжым, абяцае хуткае ўзнаўленне паветраных зносін паміж Мінскам і Варшавай.
2: Па яе словах, Ганна актыўна раз'язджае дымя афіцыйнага Мінска па Еўропе, стасункі Польшчы і Беларусі моцна палепшыліся, асабліва ў бізнес-асяроддзі.
1: Ці так гэта? Што думаюць пра такое развіццё падзей у самой Польшчы? Запыталіся ў палітолага Каміля Клысінскага.
3: Даже Джон Коул, очень ожидаемый в Минске, не сможет попасть с первым рейсом в Минск напрямую. У него спрашивали в марте, может, вы помните, когда у него была такая пресс-конференция после встречи с Лукашенко, и одна из журналисток из президентского ПУА задала вопрос, а может, в следующий раз уже прямым рейсом в Минск? Коул ответил, I hope so, я надеюсь. Но тут только надежда остается, потому что есть санкции, есть конкретные санкции, и не только евросоюзные, американские ограничения тоже не совсем еще внедрены и на практике реализованы. Это технически сложно, тоже затратно. Не так просто возобновить авиасообщения после всех этих событий и на фоне санкций. И с юридической точки зрения, и такой технической, и финансовой. Но я думаю, что госпожа Канапацкая поторопилась. Я не знаю, откуда этот оптимизм, что там в кофе добавили, который она там пила. Я просто помню, что в 2020 году, когда баллотировались президенты, может, многие уже забыли, но была такая кандидатка, такой кандидат президента. Она сказала, ну, у меня времени нет, я занята, скоро страной руководить. Ну, как мы видим, руководит кто-то другой. И поэтому все эти заявления госпожи Канапацкой я бы так со стороны осматривал и делил как минимум на две части. Такого потепления, даже полупотепления нет. Есть, конечно, желание, чтобы налаживать контакты. Они мне всегда нужны, но это не диалог, это не те контакты и не те разговоры, далеко не те, которые были до 2020 года. Совершенно другой контекст, контекст войны, войны в Украине, гибридной войны, в контексте полного отсутствия, 100% отсутствия прав человека в Беларуси, контекст политзаключенных, об этом тоже не надо забывать. И, конечно, контекст результата вот этих всех факторов, которые я перечислил, значит отсутствие доверия. В такой атмосфере очень сложно говорить про потепление.
4: Каміль, некалькі момантаў усё ж такі я разумею, што можа быць, канешне, яна, як вы слушна заўважылі, паспяшалася, як і з заявамі пра тое, што хутка будзе кіраваць краінай, так і тут, што хутка паляцяць самалёты з Варшавы ў Мінскі наадварот, але пра тое, што могуць аднавіцца пасажырскія перавозкі па чыгунцы, гавораць даўно. Ну, можа, яна пераблытала самалёт з цягніком, то есть вот на гэтым шляху, может быть, что-нибудь робится, не?
3: А если уже серьезно, если говорить про какие-нибудь сообщения, конечно, первым делом, если уже, я еще раз подчеркну, если уже об этом говорить, это, конечно, могут быть сухопутные сообщения. Но это тоже сложно. Пару дней назад наша МВД опять продлила на 90 дней срок запрета для входа, для свободного перемещения в приграничной зоне между Польшей, ну, значит, не между, на границе с Беларусью, с нашей стороны. Эти меры, они связаны с миграционным давлением. Я, конечно, знаю, что сейчас его практически нет или оно, ну, минимальное. Но угроза есть, это все повисает в воздухе. Мы знаем, что латвийские друзья страдают сейчас больше всех, и что как бы главная ставка в Минске и Москве, мы все равно считаем, что это совместная акция и Москвы, и Минске, она делается на Латвию, Латвия стала главной мишенью миграционного давления, но это все временно. Мы уже видели разные фазы этого кризиса, этого давления. Была и Литва этой мишенью, были и мы. Прежде всего, потому что самый большой сосед из этих трех стран, и хотели на нас надавить. Меняют тактику, но стратегия остается. Стратегия остается гибридная конфронтация и гибридное давление, провокации, всякое прочее. Я тоже хочу напомнить, что летят шары, эти метеозонды. Это не прекращается. Но даже я, как бы в личном порядке, в свободное время, случайно натыкался на эти шары или на разговоры про них. Когда в начале июля на выходные поехали с женой в Августов, есть такой город там близко к Литве и Белоруссии, в этом как бы месте, где сходятся наши государственные границы трех стран. И там мне говорили местные жители, что только что вот один из этих метеозондов упал поблизи Августова. Это не прекращается. И в таком контексте очень сложно говорить про доверие и возобновление маршруток, поездов, электричек, всех этих вещей, которые, конечно, нужны на любой границе между нормальными, адекватными странами, но не всегда нужны в условиях войны, даже гибридной.
2: То бок, нават калі Мінск з Варшавай захочуць дамовіцца пра ўзнаўленне паветраных зносін, усё ўпрэцу ў санкцыі ЕС, працягвае Каміль Класінскі.
3: Это две разные плоскости. Санкции ЕС, они не всегда влияют на нашу политику, не в каждой сфере. Есть вещи, которые остаются в полномочии Варшавы на уровне государства. Ну, так сказать, национальные санкции, так можем их назвать. Есть и национальные санкции, и санкции евросоюзные. И это не только в случае Польши. И у Литвы есть свои национальные санкции, и у Латвии. Я думаю, я уверен, что отсутствие электрички, любой электрички между Польшей и Белоруссией, это не имеет ничего общего с евросоюзными санкциями. Это наше национальное решение. Это как бы одна плоскость, где решаем об этом мы в Варшаве. Уполномоченные структуры, как минимум. И это зависит именно от безопасности границы, от нашего восприятия всех этих угроз, рисков на границе. И поэтому я говорил про метеозонды, про контрабанду, про риск возвращения мигрантов на нашу границу, которые пока первым делом идут на латвийском направлении. А не говорил про евросоюзные санкции. Евросоюзные санкции мы бы нарушили, например, если бы захотели вдруг покупать белорусский калий или белорусскую нефть, или нефтепродукты. Мы раньше белорусскую нефть не покупали, это дело Германия, в нашем случае это нефтепродукты. Тогда мы бы нарушили евросоюзные санкции. А электричка – это уже двусторонние вещи. Я полностью не исключаю, я не могу сказать, что 100% до конца этого года мы не возобновим эти железнодорожные сообщения. Но много зависит от ситуации, от контекста. Любой день может принести нам события, причем очень печальные и опасные события, которые повлияют отрицательно, потому что я прежде всего ожидаю этих отрицательных событий, печальных, а не положительных, и которые как бы затормозят опять положительные процессы. Я говорю, это не случайно. В последние дни в Германии произошли взрывы, разные странные случаи, экстренные ситуации. После них власти Германии закрыли консульство в Бонн и культурный русский центр в Берлине. Дом России в Берлине, или как он там назывался, не помню сейчас. И такое может повториться. У нас был пожар, может, тоже обратили внимание, в таком городе Скаржиско-Каменна, где находится завод, производящий компоненты для украинских беспилотников. Эти все вещи не случайные. Это очередные точки фронта, всеобщего фронта гибридной войны, которую ведет Беларусь, ну, то есть Россия вместе с Беларусью.
1: Политолог Камиль Клысінскі рассказал, насколько Польша готова открыть поветренное излучение с Беларусью.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далей у программе «Еврозум».
1: И все ж, навошта Лукашенко лётаў до Путина?
5: Видимо, идет торг.
2: Беларусь может сделать так, как Россия не бомбила Киев. Але есть нюанс.
6: Сам факт того, что он залетел с территории Беларуси, по моему мнению, не говорит о том, что это было злонамеренно и так далее.
1: Сустренимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Калі б Пуцін планаваў у бліжэйшы час напасці на адну з краін НАТА, наўрад ці б ён пра гэта расказаў Лукашэнку, мяркуе палітычны аналітык Арцём Шрайбман.
2: Эксперт нагадвае, што самае блізкае акружэнне Пуціна даведалася пра тое, што Расія ідзе вайной на Украіну непасрэдна перад нападам. Лукашэнка можа даведацца пра такія планы толькі ў выпадку неабходнасці аператыўнага ўмяшальніцтва Беларусі.
1: Але прыкмет, што нехта рыхтуецца, няма. І ў канспіралогіі, якая з'явілася пасля апошняга візіту Лукашэнкі да Пуціна, аналітык не асабліва верыць. Сваім меркаваннем Арцём Шрайбман падзяліўся ў размове з выданнем «Карнегі палітыка».
3: Вот сейчас ему рассказали, как Беларусь будет втянута в войну. Ему сейчас довели указания, куда пускать российских солдат, с какого фронта они зайдут в Украину или в Литву и так далее, и так далее. То есть это эти разговоры с нами 4,5 года, даже больше, это не означает, что когда-то они не окажутся близкими к действительности. Да? И если мы верим наиболее алармистской трактовке визита Рэдклиффа, связанной с тем, что готовится какая-то новая эскалация, он приезжал чуть ли не отговаривать Москву, и если эта эскалация действительно против восточных членов НАТО, то тут логично географически, что Беларусь, скорее всего, будет в нее как-то вовлечена. А просто пока у нас, ну, действительно, кроме этих спекуляций, ровно ноль каких-то материальных свидетельств в пользу такой версии. И с точки зрения сосредоточения войск, и с точки зрения всего того, что делал Лукашенко в отношениях с Украиной в последние месяцы, а там такая очень сдержанная, напуганная линия поведения в отношении Украины. И в целом, пока, я не знаю ни одного военного эксперта, серьезного военного эксперта, что в России, что на Западе, что в Украине, который бы сейчас видел у России где-то свободные военные ресурсы, которые можно по щелчку пальцев, без каких-то дополнительных мобилизационных усилий, просто кинуть на открытие нового фронта, будь то через Беларусь или не через Беларусь. Поэтому пока нет материальных доказательств, каких-то свидетельств четких, да, я не могу эту версию брать за базовую в интерпретации, в том числе и поездок Лукашенко. Кроме того, я не думаю, что даже при всей близости этих двух режимов и лидеров, если какая-то эскалация действительно планируется на более отдаленную перспективу, например, на полгода вперед, на год вперед, я сомневаюсь, что Лукашенко поставит в известность так задолго. Это просто небезопасно с точки зрения сохранности этого секрета. Мы довольно доподлинно известно, что даже там ближайшие политические соратники, помощники Путина были до последних дней не в курсе его планов нападения на Украину в 2022 году. Я сомневаюсь, что при таком подходе Путин, там, не знаю, за полгода, за год или за сколько он там может это планировать, сообщал бы Лукашенко в деталях своих планов. Это сообщалось бы действительно уже там, когда было бы необходимо, вот, собственно, оперативное подключение Беларуси. Да? И в таком случае, я думаю, это было бы не единственным свидетельством. Я думаю, мы бы уже видели какие-то другие признаки. В первую очередь, действительно, создание какой-то группировки.
2: І ўсё ж, калі адкінуць канспіралогіі, звязаныя з прыездам у Маскву кіраўніка ЦРУ Джона Рэдкліфа і яго нібыта папярэджанні Пуціну, каб той спыніў нават думаць пра напад на краіну НАТА. Чым можа быць адметная паездка Лукашэнкі ў Расію?
1: Працягвае Арцём Шрайбман.
3: Учитывая давнюю традицию уже в этих отношениях, формат визита, официальный он, неофициальный, рабочий, государственный, не имеет никакого значения для его важности. На самом деле важные вопросы могут обсуждаться и на просто встречах где-нибудь на лыжах, а неважные вопросы могут сутками обсуждаться на заседаниях каких-нибудь госсоветов на максимальных уровнях. Да. Поэтому я бы не смотрел на заявление здесь об уровнях визита. И я бы вообще поместил это в контекст нескольких встреч, которые у Лукашенко были в последние дни. Он с 25 по 30, по 29 даже августа за 5 дней встретился с 3 высшими российскими чиновниками. Сначала в Минск приехал вице-премьер российский Мантуров, который курирует ВПК, как я понимаю, технологии, вот такие вопросы, связанные с промышленностью, с промышленной политикой. Затем уже прилетев в Москву, Лукашенко встретился с Мишустиным, что редко, кстати, происходит, чтобы уровень, ну, как бы главы государства, но с премьер-министром, только когда Мишустин сам приезжает в Минск, такое бывает, а вот когда, чтобы Лукашенко поехал в Москву, много лет не было такой встречи, я проверял. Вот, и затем Путин. И все они говорили об одной теме, без деталей, то есть на всех этих встречах мелькала тема какого-то нового формата или форм промышленной интеграции двух стран, промышленной кооперации двух стран в вопросах микроэлектроники, в вопросах каких-то высокотехнологических производств. Они, к сожалению, никто не выдал детали конкретных проектов, которые могут обсуждаться, хотя Лукашенко сказал, что Мантуров какие-то предприятия посещал в Беларуси. Из этого всего мы можем такой сделать очень гипотетический, но вывод, что, видимо, идет торг. Почему торг? Потому что Лукашенко все-таки встречается на таком интенсивном темпе с разными уровнями российской власти, то есть приходится за что-то торговаться. Торг о каких-то условиях новых совместных промышленных проектах, скорее всего, связанных с российским ВПК на базе белорусской промышленности. Что это может быть, пока рано судить, но просто учитывая вот и цепочку, и заявлений, и встреч, и как они плотно друг с другом по календарю совпали, я бы этим объяснял основной мотив этих встреч. Понятно, что я сложно себе представить сегодня встречу Лукашенко с Путиным, чтобы они там не обсуждали войну. Очевидно, что эта тема всегда проходит красной нитью через их переговоры последних лет. Но конкретно в этот раз кажется, что это было не главное. Я имею в виду именно ход боевых действий, там, успехи или неуспехи России и так далее. Ну, понятно, что Беларусь в последние месяцы очень выручает Россию с бензином и вообще топливом. И, конечно же, я думаю, что и модальности этих поставок обсуждаются постоянно. Но там, кажется, нет больших проблем. Просто Беларусь поставляет все, что может, и все. И Лукашенко при любом удобном случае об этом напоминает, видимо, как такой своеобразный переговорный рычаг, что ли. Видите, мы вам помогаем тут, будьте добрее к нам в других областях.
2: Сустрэча Лукашэнкі з Мішусціным запомнілася фразай першага пра тое, што ў Беларусі на поўдні, а ў Расіі на захадзе ёсць агульная праблема, і яны яе вырашаць. Гэта пра што і каму адрасавана?
3: Это попытка играць на аудиторію, з которой ён разговаривает с Мишустиным, да, с российскими чиновниками. Если допустить, что такое моя гипотеза про какой-то идущий за кулисами торг по промышленным или другим там технологическим вопросам, она наверна, то кажется, что Лукашенко всеми силами просто он пытается вести торг, как он умеет, да, задабривать собеседника, пытаться ему как-то показать, что мы же с тобой заодно, мы же, у нас общая проблема вот эта украинская. Это понятно, что речь про Украину, да, чисто географически к югу от Беларуси, к западу от России. А что он имеет в виду, там, я не знаю, удары по НПЗ, или он имеет в виду саму войну, или он имеет в виду что-то другое, но по факту он просто пытается показать России, что не надо рассматривать нас как вашего, не знаю, контрагента в переговорах. Мы с вами заодно, и ведите себя с нами, как будто мы заодно, потому что, видите, у нас общая проблема, мы ее вам помогаем решать. Говоря с Мантуровым, затем с Путиным, он напомнил еще про поставки топлива. То есть тоже не случайно он это вставляет, что, видите, мы хорошие союзники, будьте вы хорошими союзниками. А если там немножко погрузиться, он на встрече с Мантуровым ему и Мишустину дал по ордену, вот прямо сейчас. Дружбы народов, да, тоже символично. Поэтому тут видны попытки его как-то вот, знаете, как в поле чудес со своими подарками прийти Леониду Аркадьевичу и положить их на барабан, может быть, рассчитывая, что это в вопросах, о которых идет более интенсивный переговор, более интенсивный торг, это смягчит позицию России. Я бы это рассматривал так. И для него вот эта вот тема про общность интересов, она чаще всего рассчитана именно, конечно, на российскую аудиторию. Он не хочет, чтобы в России восторжествовал тот подход, который уже торжествовал, например, в годы президентства Медведева. Такой прагматичный, рыночный, считаем деньги. Или как в начале Путина «мухи отдельно, котлеты отдельно», если помните эту фразу. Когда в России начинается прагматизация политики по отношению к Беларуси. Вот, он, я думаю, что Лукашенко всерьез опасается, что по мере там остывания российской экономики снова вот такие люди с бухгалтерским подходом к отношениям начнут курировать Беларусь. А чтобы этого не произошло, нужно тянуть повестку обратно. Мы в одном окопе, не забывайте об этом. Вы не можете относиться к вашему товарищу по окопу как к вашему контрагенту в коммерческих отношениях. Вот. Это его основной месседж все 32 года, что он находится у власти.
1: Гэта быў палітычны аналітык Арцём Шрайбман, які паразважаў пра магчымыя прычыны паездкі Лукашэнкі да Пуціна. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Беларусь можа зрабіць так, каб Расія не бомбіла Украіну, але ёсць нюанс.
4: Сам факт того, что он залетел с территории Беларуси, по моему мнению, не говорит о том, что это было злонамерено и так далее.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

0: самое вооружение, реактивные дроны, которые тяжело сбить. И получается, что вот такая тактика именно атак на такие большие объекты, которые быстро воспламеняются, которые приводят, в общем-то, таким научным, скажем так, последствиям, экономическим убыткам. Эта тактика вот сейчас активизировалась, скажем так. Угу. Но она применялась, повторюсь, с 2022 года.
1: Да, но тактика эта, видимо, еще и потому активизировалась, как ты говоришь, потому что у России появилось просто больше и ракет, возможно, крылатых и баллистических, и появились реактивные шахеды, главным образом. А понятно, за счет чего Россия нарастила темпы их производства и за счет чего удается ей осуществлять такие долгие атаки на Киев?
0: Ну, насколько я понимаю из сообщений украинской разведки и просто биологически, Россия существенно сократила объемы производства обычных шахедов и переориентировала производство на, в общем, создание реактивных, понимая, что вот реактивный шахед – это фактически дешевая крылатая ракета, которая летит быстро, летит высоко, имеет достаточную, в общем-то, боевую часть там для определенных целей. И, что главное, Украина немножко отстает в создании контрмер, контрсредств, которые бы могли это вот временное преимущество России нивелировать. Вот. Повторюсь, по данным украинской разведки, Россия смогла этим летом существенно нарастить производство реактивных ераний, они же шахеды, и сейчас производит около 3000 в месяц, что уже превышает объем производства обычных поршневых шахедов. То есть постепенно идет замещение, да. Что касается там технических нюансов, то вот эти реактивные двигатели, которые, в общем-то, являются, ну, скажем так, основным, да, усовершенствованием этого вооружения, это, в принципе, легко доступный предмет. Это реактивные двигатели китайского производства, которые можно за 30-40 тысяч долларов купить буквально на там, любом сайте, который, в общем, продает такую продукцию. Но вот, да, Россия, наверное, все-таки в какой-то момент поняла преимущество именно этого вооружения, сделала на него ставку, сделала на него акцент, переориентировала производство на именно такой тип дронов и сейчас пытается по максимуму использовать это окно возможностей. Почему я говорю про окно возможностей? Потому что, ну, очевидно, Украина понимает, как противодействовать реактивным дронам. Повторюсь, процент сбития их остается достаточно высоким, около 80%. И вот закрыть, там, скажем, вот эти там, 15-20% до уже показателей, когда реактивные дроны станут неэффективными. Так вот, закрыть эти оставшиеся проценты можно путем создания дешевых контрмер, контрсредств. Прежде всего, речь идет или о дешевых зенитных ракетах, которые уже разрабатываются, и есть там и западные наработки, и украинские, и дронов-перехватчиков. Раньше дроны-перехватчики создавались для атак на обычные шахеды и, соответственно, летели там со скоростью до 300 км в час. Теперь надо делать турбореактивные дроны-перехватчики, которые будут лететь до 600 км в час. Уже есть 4, скажем так, образца, которые, в общем-то, ближе всего подошли к боевому применению. Более того, уже есть сбитие реактивных дронов с помощью дронов-перехватчиков. Остается момент масштабирования, отработки тактики применения, потому что все-таки быстрые цели, такие как реактивные дроны, требуют все-таки немножко другой тактики, чем медленные шахеды, обычные медленные шахеды. Так вот, по моим данным и после общения с производителями и с чиновниками украинскими, все ожидают, что в течение месяца проблема будет решена. То есть удастся создать рабочую модель дрона-перехватчика, нарастить его производство и, собственно, эффективно их использовать против реактивных дронов, не позволять им долетать до Киева, сбивать их еще на дальних рубежах. И, соответственно, там, угроза, которую сейчас они представляют, она будет или нивелирована, или существенно снижена. Но, опять же, время покажет, насколько эти все, скажем так, оптимистические прогнозы имеют право на жизнь и сбудутся ли они.
2: І ўсё ж, як мяркуюць украінскія ўлады, цяпер Беларусь дапамагае Расіі з навядзеннем цэляў па Украіне. Чакаць новага ультыматуму Зеленскага, працягвае журналіст Олег Чарныш.
0: Ну, когда шла речь о ретрансляторах, про которые ты упомянул и про которые упомянул Зеленский, тогда основная угроза была в том, что шахеды российские летели не так на Киев, это, безусловно, тоже проблема, но на западные регионы Украины с помощью этих ретрансляторов, Житомирскую, Волынскую, Рівненскую область. То есть в этом была основная угроза. Сейчас, насколько мы видим, реактивные шахеды практически не долетают. Были, по-моему, единичные случаи, и то они летели с юга, а не с севера, до западных регионов Украины. То есть мы можем предположить, что эти трансляторы все еще не работают. Но, как отметил советник президента по технологиям Сергей Бескреснов с позывным «Флэш», реактивные дроны при заходе в сторону Киева летят максимально близко к белорусской границе. И, по его мнению, это связано с тем, что они являются управляемыми в онлайн-режиме, но управление ведется с помощью вышек мобильной связи, расположенных в Беларуси. Это немножко другая технология, чем была с ретрансляторами. Это обычные вышки мобильной гражданской связи, которые российские дроны используют для управления. Это его мнение таково, что именно поэтому они прижимаются к белорусской границе. Более того, спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сказал, что 30 августа один из дронов залетел буквально с территории Беларуси и в направлении Киева. И является ли это, скажем так, подтверждением того, что Беларусь помогает активно России в использовании реактивных шахедов? Не уверен, скажем так. Дроны пересекают, там есть такой небольшой участок границы, где белорусская часть территории заходит достаточно глубоко в сторону Киева. Это вот в районе Припяти, Чернобыля, Славутича, там такой есть небольшой вырез на территории. И вот там часто бывают дроны пересекают формально белорусскую границу и входят на украинскую территорию. То есть у меня пока что нету данных, я так понимаю, что у украинской власти нету данных, что Беларусь активно предоставляет свое воздушное пространство или тем более предоставляет какие-то технологии, в том числе и трансляторы, для того, чтобы Россия с помощью реактивных дронов атаковала Киев. Мне кажется, если бы такая ситуация была, то, наверное, украинская власть бы опять публично подняла этот вопрос. Повторюсь, ситуации залетов с территории Беларуси достаточно часто случались и раньше. Всегда надо смотреть, какой был там маршрут, насколько глубоко с территории Беларуси залетел дрон. Сам факт того, что он залетел с территории Беларуси, он еще не, по моему мнению, не говорит о том, что, в общем-то, это было какое-то там злонамеренно и так далее. Но вот по поводу мобильных вышек, да, есть такое мнение, что именно мобильные вышки связи на территории Беларуси позволяют России использовать реактивные дроны в онлайн-режиме. То есть в чем тут опасность? Они летят не по заданным координатам, а оператор может, к примеру, атаковать движущиеся цели, там локомотив, я не знаю, какие-то грузовики и так далее. То есть в этом главная опасность.
1: Да, и я так понимаю, что точно такую же технологию могла бы использовать Украина для того, чтобы наносить удары по пусковым установкам в России. Эта идея обсуждалась, по-моему, уже все лето. И даже вроде украинцы Илона Маска просили, чтобы в этом помогли Старлинки, да. Но, кажется, американцы не приняли политического решения, чтобы это разрешить, а Маск вроде, судя по публикациям западных СМИ, был не против.
0: По данным источников американских СМИ, пока что власти США не предоставили разрешение на использование Starlink в военных целях на территории России. И если бы такое разрешение было, это бы кардинально поменяло ситуацию в этой войне. То есть не побоюсь таких громких слов, кардинально поменяло бы ситуацию, потому что речь бы шла не только об атаках в приграничных регионах. В приграничных регионах Украина находит, скажем так, есть там определенные технологии для того, чтобы использовать свои ударные беспилотники в онлайн-режиме, то есть в ручном управлении. Но использование Starlink, точнее разрешение на использование Starlink на территории России позволило бы, например, ударным беспилотникам украинской армии атаковать в ручном режиме объекты в Москве, в Петербурге и так далее. То есть это был бы совсем другой уровень угрозы для России. Но пока что, повторюсь, политического решения, насколько нас информирует американская пресса, в Белом доме не принято.
2: Ви слухали журналіста BBC з Києва Олега Черниша. Він порозважав про те, чи допомагає Білорусь Росії атакувати Україну і чим Ілон Маск мог би моцно допомогти українцям.
3: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка радыё Рацэ.
1: Вітаем вас. А мы зараз знаходзімся ў Негарэлым. Негарэлая – гэта чыгуначная станцыя і аднайменны гарадскі пасёлак.
2: З 1921 па 1939 гады тут знаходзілася савецкая памежная станцыя заставай і мытняй. Гэта зараз Негарэлае мала хто ведае. А калісьці гэты населены пункт быў нанесены на ўсе геаграфічныя карты Еўропы і СССР. І вельмі часта ўспамінаўся ў друку.
1: У прамежку з 21 па 39 гады гэты населены пункт прапускаў 10 тысяч чалавек у год. Адсюль пачыналася падарожжа савецкіх грамадзян на захад. І гэта было першае, што бачылі замежнікі, якія прыязджалі ў СССР.
2: А з той легендарнай станцыі сёння нічога не засталося. Будынкі вакзалу, рэстарану і мытні згарэлі падчас апошняй вайны. Аб гэтым, як сёння жывецца ў вёсачцы Негарэлае, расказалі нам мясцовыя жыхары.
3: У нас находится, где школа, вот сейчас, находится, как называется, раньше был концлагерь.
4: В садике был концлагерь,
3: нет,
4: вот там.
3: Вон
4: там. Нет, там был концлагерь.
3: Там еще памятник стоит.
4: Вон там концлагерь был. Да?
3: Я тебе...
4: Валера, где был концлагерь? Где фашисты держали? Вон там же, да, вон.
3: Я историю знаю нормально, смотри. Там братская могила стоит, там все написано. Был концлагерь вон там. Здесь была Польша вообще.
4: Граница.
3: Граница Польши, да. Туда электрички уже не ходили.
4: Он пионером был, кто больше. Живем мы небогато. Да, да, вот пьем горелку. Горелку пьем.
5: Армина.
4: Пойдем. До Карабаса заведем.
6: До кого?
4: До Карабаса.
6: А кто это?
4: Это местный житель.
7: Не горело, не горело. Когда шел и в войну не горело, оно тут...
4: Не горело, да?
7: Да, да, не спалили. Но это еще ж раньше там. Тут граница была. Тут была граница. Здесь паровозы заправлялись. Все, а там же была Западная Беларусь.
4: Ну, это Запад.
7: И тут все поезда останавливались. Горки останавливался. Это самое есть даже табличка на вокзале здесь.
8: Я знаю, что граница проходила как раз по речке. Перетуть.
4: Перетуть.
7: Тут было еще советом. Это самое не горело. Тут у меня батька жил. Тут в этом доме я живу. Вот он воевал. И вот он много рассказывал. Он рассказывал только, как его водили у... Ну, примы.
4: Да, примы даже катана вы называете.
7: Они ведро спирта взяли и пошли свататься тут эти, там, человек пять их. Вот. Говорит, понапивались, и тогда биться начали трошки. А так он говорил, что поляки – это нормальные люди. У него не стреляли, и он отпускал тоже, если видит, что уже там не... Ну, не то, что там издалека, то там, предположим, не видишь же куда. А тут молодой, говорит, все. Он только попросил сигареты у него, и все, и говорит, иди.
8: Дело в том, что Беларусь, она вообще особенная страна. А Беларусь... Она всю жизнь страдала. То немцы, то французы, то поляки. А белорусы же, они всю жизнь были мирны.
7: Да, да, да. Ходил поезд, это Маньчжурия. Негорелая даже был, это поезд такой. Было много раньше, тут интереснее было, как-то кажется.
2: Мы с вами уже развитываемся, а на черговую передачу «Уздовж поделенной Беларуси» запрошаем уже у понеделок.
0: Гуляшчае жыццё мясцовых кантрабандыстаў апісаў не адзін аўтар, але было яно таксама прычынай міждзяржаўных спрэчак, правакавала нацыянальныя канфлікты, мяжа Рыжскага дагавору. Яе шляхам вандруюць нашыя карэспандэнткі Уля Шубзда і Ганна Шарэнда. Перадачу «Уздоўж падзеленай Беларусі» слухайце на хвалях беларускага радыё Рацэ.
9: Радыё

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алис Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 3 верасня 1947-го народился Эрик Робин Белл, ирландский музыка, гитарист и автор песень, наибольш вядомы як один из основальников гурта Thin Lizzy. Працавал там с дня заснавання у 69-м и до 73-го года. С его уделом были записаны три первые альбомы. После сыходу с Thin Lizzy почал сольную деятельность, але нас цікавить все ж таки Thin Lizzy, вядома ж, с уделом Эрика Белла.